Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звездами.

0: и вновь поднималась.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Когда душ

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Zack FM. Казак FM.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желают всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении квартиры.

0: Краснодар, просыпаемся на часах 7:09, и вы слушаете главное утреннее шоу Кубани, но это по версии наших постоянных радиослушателей.
1: Конечно.
0: На волне Казак-ФМ, в студии с вами Андрей Зитер, Александра Вольская, и у нас для вас вопрос.
1: Да, мы тут с Андреем подумали, вот если бы у вас или у нас была машина времени, то вот какое историческое событие вы бы хотели увидеть своими глазами? Не изменить, а именно стать вот тем зрителем, тем свидетелем, будь то там первый полет человека в космос, открытие Олимпийских игр или иное событие, ставшее ключевым для всего вообще человечества. Им еще можно вернуться, знаешь, там на 300-400 лет назад.
0: Да, мы больше с тобой свернемся. О каком дне из прошлого, вот мы знаем только по учебникам истории, черно-белых фотографий, но вам бы хотелось увидеть все это вот, всю эту важную информацию в цвете, вот со звуком, что вот хотели бы увидеть?
1: Да, или, например, какое-то культурное явление прошлого, это фестиваль, концерт или премьера вы бы посетили, если бы представилась такая возможность?
0: Давайте мы сузим масштаб до нашего города Краснодара. Какой день из прошлого вы бы хотели пережить заново вместе, знаете, с горожанами? Может быть, наша вся Кубань, на самом деле, да? Может, не только нашего города,
1: да,
0: Краснодар,
1: да,
0: столицы Кубани, а своего города,
1: да,
0: в котором...
1: Да и вообще Россия,
0: столица...
1: нас же вся Россия слушает.
0: Ну нет, мы сейчас с тобой зазузили информацию.
1: Зазузили? Хорошо.
0: Информацию. Ну и... Например, вот я бы хотел увидеть приезд Николая II в Екатеринодар.
1: Ну, как
0: да.
1: Ты?
0: А запуск первого трамвая тоже неплохо было бы посмотреть. А еще бы на конке покатался.
1: Да.
0: Да, знаешь, что такое конка?
1: Лошадиная.
0: Лошадиная. Но она оттуда, это вот трамвай, а впереди лошади запряженные.
1: Слушай, ну это все можно устроить, в принципе.
0: Ты обещаешь мне это сделать? Слушай, у нас впереди с тобой выходные через неделю. Корми коней, поедем кататься.
1: Хорошо. Друзья, ну что, пишите нам в Максе, плюс 7-928-401-2020. Какое бы интересное и важное событие для вас историческое вы бы хотели увидеть?

0: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.

0: Тенк.рф.
1: Новый дилерский центр Тенк Триа Моторс в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники Тенк – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер Тенк на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тенк. Управляй прогрессом.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
10: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Всем доброе-доброе утро. Александра Вольская, Андрей Зитер сегодня с вами начинают эту рабочую неделю. И вот, друзья, вот если бы вы видели, как мы с Андреем сейчас просто танцевали, поднимали себе настроение. Вот жалко, что нельзя это передать.
1: Как нельзя-то? Мы в голосе это все передаем.
0: Есть такие, друзья, исторические события, которые хочется увидеть своими глазами и сказать, да-да-да, я там был.
1: Одно из исторических событий, что мы с тобой вышли сегодня в эфир. Не, ну мы с тобой уже в истории Кубани.
0: Да, неделю отдыхали, было хорошо, конечно. Но по работе... Это арбузы.
1: Это вода уйдет.
0: И речь не о том, чтобы попасть вот на какое-то открытие, да, там, ну, не знаю, открытие метрополитена, да, в свое время. Хотя тоже интересно. Или на премьеру фильма какого-нибудь. А вообще вот о настоящих, знаете, поворотных точках истории нашей страны. Вот что, куда бы хотелось назад вернуться, в прошлое.
1: Вот, знаешь, я бы все-таки... Первое, что у меня в голову приходит, это полет Гагарина.
0: Я, кстати, тоже об этом подумала, вот, когда вот тему...
1: Вот ничего, что я говорю, когда ты меня перебиваешь.
0: Прости, пожалуйста.
1: Понимаешь, у меня возраст, у меня мысли могут потеряться. Да. Знаешь так, полет Гагарина. Вот тот самый миг, когда вот Юрий Алексеевич, да, сказал, вот поехали, да, вот момент, который объединил на самом деле ведь всю страну вот этим чувством гордости.
0: Да ты все сказал.
1: Да. А, ты культурная?
0: Да. Ну, ты...
1: Давай дальше.
0: Да, каждая эпоха в любом случае оставила Андрей. Все. Ну, понедельник, да, просыпаемся. Каждая эпоха оставила свой след. Это естественно. И хотя мы можем изучать их и по книгам, да, по историческим, по историям наших предков, но ничто не сравнится с возможностью увидеть своими глазами. Хотела быстро сказать, и не получилось. Ну да ладно.
1: Можно попробовать еще раз.
0: Нет, не буду. Потренируюсь.
1: А я бы, знаешь, посмотрел бы вот в кабинет Петра Первого. Вообще, как вот он правление это было, да, как вот он сам эти корабли рубил, как зарождался флот России. Вот я бы тоже это увидел. Ну и, наверное, я бы попросил у него автограф для коллекции.
0: Да. А интересно, тогда были автографы? Расписывали же, да, в любом
1: случае? Может, они даже не знали, что это такое?
0: Ну, может быть. Василий нам прислал сообщение, где он пишет, что он хотел бы увидеть свою линейку, когда он пошел в первый класс. Интересно увидеть себя маленьким.
1: Да, да, со стороны, причем посмотреть и вспомнить еще раз вот те эмоции, какие эмоции были у меня того маленького. У меня тоже, кстати, мысль была на эту тему. Мы продолжим буквально через несколько минут. Далее, конечно, будет ваша любимая музыка, так что вы далеко от приемников-то не уходите. Ну,

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему эта лошадка так громко цокает?
3: Потому что на копыта крепят специальные штуки, которые называют подковами. Это они так стучат по асфальту.
0: Это что, лошадиная обувь?
3: Ну, почти. Только у нас обувь из прочных, но мягких материалов, а подковы из железа.
0: Почему?
3: Потому что копыта могут травмироваться или быстро стираться, ведь лошадь выполняет тяжелую физическую нагрузку, возит телеги или прогулочные коляски, или на ней сидит всадник. Копыта похожи на наши ногти, они постоянно растут. Но если лошадь скачет по твердой поверхности, то они стираются быстрее, чем отрастают. Поэтому человек придумал железные набойки, чтобы лошади было легче.
0: А как их надевают?
3: Прибивают специальными гвоздями.
0: А им не больно?
3: Нет, Нина, в копыте нет нервных окончаний, поэтому лошадям совсем не больно. Но сейчас уже придумали копыта из специального пластика. Они крепятся без гвоздей, но железные все-таки надежнее.
0: Пап, а у коровы тоже есть копыта? И ей подковы делают?
3: Нет, коров не подковывают, ведь они не возят туристов в парки, не тащат за собой плуг, не выступают на соревнованиях, как лошади. И ходят коровы в основном по мягкому грунту, на фермах или в полях. Поэтому их копыта выдерживают нагрузки и без подков.
0: Пап, а тетя цокает? Почему? У нее тоже подковы, что ли?

0: Утро доброе. Просыпаемся, подтягиваемся, улыбаемся этому дню вместе с нами. Александра Вольская, Андрей Зитер сегодня с вами. И, друзья, мы предлагаем вам на минутку задуматься о том, что значит быть вот свидетелем истории. Если бы у вас была возможность, да, мы сегодня, так скажем, назад, в прошлое, да, возвращаемся, гуляем так вот, и вернуться в прошлое, увидеть одно историческое событие России своими глазами. Вот какое бы оно было?
1: Ну, ты знаешь, я бы поделился своим вот впечатлением. Я бы хотел лично увидеть не с экрана телевизора, да, а лично увидеть открытие и закрытие Олимпийских игр в городе Сочи, 2014 год, да, вот эту всю мощь, вот эту красоту всю, да. То...
0: Да, я вот прекрасно помню это, я рядышком была, да, в то время я жила в Туапсе, и мне не удалось поехать именно на открытие, но я была на Паралимпийских играх, вот единственное, куда мы попали своей семьей, и это было здорово, вот этот вот, знаешь, вообще просто по
1: путям. Я просто представляю, ты стоишь на стадионе, фиш, ты вокруг тысячи зрителей, артистов, над головой медленно опускаются вот эти гигантские снежинки, и в тот момент весь мир, он такой, затаив дыхание, ожидая, как они превратятся в олимпийские кольца, и вот четыре из них раскрываются идеально, а пятое нет.
0: Да, вот представляешь, какое было, да, настолько тревожное вот это состояние, ну как тревожное, переживали, что раз и не раскрылось. А я, знаешь, про что сейчас вспомнила? Я бы хотела посмотреть закрытие летней Олимпиады 1980 года в Москве с символом Олимпиады Мишка. Я тогда была маленькая, у меня всего годик был, но я бы вот прям с удовольствием, я помню, как плакали все.
1: О, это было на закрытии, да, это было очень трогательно. А еще мы тогда тоже были ребятней, не отрывали взгляды от телевизора и смотрели, там была огромная панель, вот такая, где стояли люди, и у них в руках были квадратные такие какие-то панели были тоже, да, и они, когда их меняли, менялась картинка на экране. И вот, кстати, когда как раз на закрытии Олимпиады благодаря вот этой картинке, когда меняли люди, да, это Мишка появился, и вот эта слеза, она капала вот там. Это для нас, для той ребятни, это было какой-то завораживающий момент. Я хочу это вживую увидеть.
0: А ты представляешь, не было же ни интерактива, ничего, да, никакой графики. Это все было сделано своими руками.
1: Но это мы говорим о глобальных исторических мировых событиях, которые мы хотели увидеть. А вот вы делитесь с нами и личными. Позвонила нам Евгения Ивановна из города Горячий Ключ и говорит, я хочу вернуться в свое детство, в пионерский лагерь, вот где костер, где вот дрова собирали. И потом, говорит, сидели до утра и вот эти песни-то. Ну вот у каждого свое событие, и для каждого оно историческое. А мы в следующем выходе расскажем вам, ну, о событиях, ну, возможно, они тоже будут исторические, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре, это культурные события. Так что оставайтесь с нами, а впереди у нас много важных

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Подобрали мы тут, значит, с Александрой пару-тройку мероприятий, которые как бы так обратили свое внимание, и думаем, что, ну, возможно, оно и вам понравится. Думаем, мы молчать не будем, расскажем
2: и вам. Мы все расскажем.
1: Так что слухайте.
2: 15 сентября, а это то есть завтра, в Центральном концертном зале состоится концерт легендарного певца и композитора Каэметова. Вот такой вот прям приурочено к его юбилею. 40 лет на сцене. И Каэметов представит лучшие номера из своего обширного репертуара. Как заявляют организаторы концерта, зрители ожидают музыкальное представление с впечатляющими визуальными эффектами. Вечер будет просто вот наполнен эмоциями, воспоминаниями и атмосферой праздника.
1: А, кстати, почему мы говорим еще об этом, обратили внимание, потому что Каэметов был гостем в студии на программе. Гость приехали с нашим коллегой Алексеем Орловым. У нас же фотографии он там висят, да, красивые?
2: Да, да.
1: Поэтому, как бы, да, вот рекомендуем сходить. Но я немножко так по классике сейчас. Сейчас, завтра «Чеховская чайка» на сцене театра драмы имени Горького. Это история о том, как мы теряем себя в погоне за счастьем, друзья. А в центре сюжета молодой писатель, он мечтал изменить мир своим искусством, но столкнулся с таким непониманием своей матери и холодностью любимой женщины. Уверенный в том, что его пьесы такой декаданские, он теряет веру не только в свой талант, но и в саму жизнь. А спектакль о несбывшихся надеждах, о страхе быть искренним, о цене творчества. Вот вы увидите, как мечты разбиваются, эгоизм, равнодушие окружающих, а любовь превращается в такую некую трагедию.
2: Но только пусть любовь у нас у всех будет всегда не трагедия, да, а наоборот стимулом.
1: Комедия.
2: Комедия тоже.
1: Я всегда говорю, ко всему надо относиться с юмором.
2: Хорошо. 17-го... Я с тобой согласна. Я тебя целую неделю не видела. Я со все согласна.
1: Молодец.
2: 17 сентября в филармонии имени Григория Пономаренко музыкальный театрализованный спектакль от ансамбля «Ивушка». А если это любовь? Вот, видишь,
1: вот,
2: какой концерт по мотивам кинофильма «Любовь и голуби».
1: Это представление, оно не просто очередное такое переложение, знаешь, знаменитого сюжета, а размышление о том, какая вообще бывает любовь, какой она бывает и как сохранить-то ее в современном мире. А также так, в музыкальной комедии не обойдется и без красочных танцев, и, конечно, одним из главных выразительных средств спектакля является любимые всеми песни. Так что, друзья, отправляемся.
2: Это любовь. Ой. Что бы без нее мы делали?
1: Ничего не говори. А любовь такая разная, она многогранная. Любовь к работе и любовь к нашим слушателям. А мы очень любим с Александрой, когда вы присылаете нам свои приветы и поздравления в рубрике «Ленивые варенички».
2: Поэтому у вас есть «Пока» играет, любимые песни играют. Пишите нам +7 928 401-2020. Поздравляйте своих близких, родных, знакомых. И можете не только писать нам в Максе, а еще, конечно же,

0: А вот и подоспели наши ленивые варенички. Мы так тут настряпали, все в муке сидим с Александрой. Да. Но это чистая метафора.
1: А варенички у нас с начиночкой чего? А, там, начиночка с днем рождения, да. С юбилеем.
0: Любовь там, обязательно
1: с любовью, с радостью. Вот какие хотите варенички, те и выбирайте, и поедайте. Прямо в понедельник. А почему нет? Можно позволить? Можно.
0: Ну, конечно. А, ох ты, вот Надежда нам какое сообщение прислала. Очень любим вашу передачу. Так, передачу. Вы классный ведущий. С добрым утром. Не только нас, слушатели, но и вас, Александра. Вы наша любименькая. Вам роза в подарок. А вот тебе в любви признались только что.
1: Да. Ой, Надежда, вам спасибо большое. И вы наша радиоведущая.
0: Спасибо, что меня не трогаете.
1: Да ладно, Андрюха. Ну, это же все здорово и замечательно.
0: Согласен с тобой абсолютно. А есть еще... Ну, это личные такие сообщения у нас, да, но есть события, и я считаю, что это действительно исторические события, о чем мы сегодня и говорим в утреннем шоу «Алло, село». Так вот, друзья, сегодня, 14 сентября, было присвоено городу Новороссийску званию «Город-герой». Поэтому мы поздравляем всех жителей Новороссийска вот с этим событием. Я считаю, что это вообще мирового масштаба.
1: А я, знаешь, что хочу сказать? Что это для меня родной мой город, потому что я родилась в городе Новороссийске. И, конечно же, своему родному городу желаю вообще вот стоять, знаешь, расти еще больше, ничему не подвергаться, и чтобы все у него было замечательно, и солнце, Саш, и медного
0: считаю,
1: неба.
0: Я считаю, что все будет хорошо на самом деле. Даже вот я всегда говорю, в любых сказках добро всегда побеждает.
1: Естественно.
0: Это предки наши об этом говорили, поэтому все будет хорошо, друзья. И утро тоже будет прекрасным и благополучным. Ведь сегодня новолетие, это вот по христианскому календарю получается, поэтому всех с Новым годом, друзья.
1: Да, друзья, если вы хотите отметить Новый год, то это отличный повод отметить.
0: А Татьяна вот присылает: доброе утро, казачок. Дорогие ведущие, хотим поздравить наших детей.

0: Керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: утро всем, кто нас слушает. Казак ФМ, утреннее шоу «Алло, село». Андрей Зитер, Александра Вольская на волнах сегодня с вами вместе просыпаемся. 14 сентября у нас с вами на календаре. И мы, кстати, сегодня отправились-то в небольшое такое, знаешь, культурно-историческое путешествие, да? И мы у наших радиослушателей спрашивали, куда, и спрашиваем, какое бы историческое событие вы бы хотели увидеть собственными глазами, которые вы только, ну, слышали или читали, что бы вы хотели увидеть.
1: Вот, знаешь, мы только что вот тогда с Юлей Сорокой, с нашей коллегой, говорили о том, что на выходные вот прошли празднование 89-летия образования Краснодарского края. Я вспоминаю такой момент, что сразу... А я бы посмотрел вот ту историю, когда казаки высадились вот на Тамане. Представляешь, ничего не было. Понимаешь, вот эта пустота, простор, твори, что хочешь, по сути, да? Вот. И они же приехали с семьями, с детьми. И как зарождалась наша Кубань, вот как она...
0: Кстати, с этого события,
1: Кубань,
0: да, началась и новая страница вот в истории нашей Кубани. И,
1: ну, я посмотрел.
0: Было бы интересно, да. И Екатерина II вот подписала такую высочайшую грамоту, да, согласно которой Черноморскому казачьему войску вечное, просто, ты понимаешь, вечное владение передавали земли на Таманском полуострове и правобережье Кубани.
1: Ну, это, получается, более 200 лет, да, назад это произошло, это событие. Знаете, как изменилась наша Кубань? Какая она стала, житница России. Красотка, на самом деле.
0: Желаем еще, знаешь, наверное, же столько же, там, не знаю...
1: Мы как-то историческое событие в прошлое с тобой, а я бы в будущее еще на 200 лет бы заглянул и посмотрел, какая бы Кубань стала. Вот за 200
0: я
1: лет.
0: Я тебе желаю увидеть.
1: Спасибо, дорогая моя. Но это о глобальном, так я считаю, да? А вот и еще, если о личном, я бы хотел вот оказаться на концерте Владимира Высоцкого. Это в Политехническом музее в Москве, например, да? Вот представляете? Стоять в толпе, чувствовать это вот такой невероятный накал эмоций, слышать его голос. Вот, мне бы очень хотелось это сделать.
0: Да, а может быть, вам хотелось бы попасть на премьеру балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, да, например, или стать свидетелем, как Сергей Рахманинов впервые, друзья, исполнил свой третий концерт на фортепиано с оркестром.
1: Ну, тогда музыка звучала, она иначе, она же была без цифровой обработки, вот вживую все это услышать, это так, ну, заманчиво на самом деле. Но что бы вам хотелось посмотреть, может быть, из личной жизни, возможно, это, а может, на свадьбе прабабушки с дедушкой погулять? Например, да? Какие были обряды тогда, как это было все интересно. Это же тоже историческое событие, но это уже, считаю, в каком-то личном плане, да?
0: Да, ну вот кто-то, например, как Олежек Лимончик, так подписан Олежек, он хотел бы вернуться в то время, когда мороженое стоило 20 копеек, а можно было сдать бутылку молока, как говорится, да, и купить себе мороженое.
1: Угу. Вот. У каждого свои исторические события. Мы отправимся дальше, у нас в этом часе будет много интересного. И, кстати, мы будем совсем скоро раздавать призы от радио «Казак ФМ», так что будьте с нами, ну а сейчас ваша любимая музыка.
2: Алло, село!
3: Когда душа поет.
2: «Казак ФМ».
3: Частушка для казака от Сергея Нечипорюк из «Горячего ключа».
4: Дождь!

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик.

0: оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Утро доброе. Говорим сегодня о событиях, какие бы вы хотели. Андрей у нас не успел, как говорится, а может быть наоборот успел.
1: Да я в последнюю минуту просто влетел в студию, надел на себя наушники и слышу, а ты здесь, и так удивился.
0: Конечно.
1: Еще на работу вышла.
0: А как же?
1: Ой, слушайте, друзья, загляните сейчас вот в окно, вдруг там дождь из пряников, а у вас ведра не готовы.
0: Вам хорошего настроения, просыпайтесь, улыбайтесь вместе с нами, поэтому мы и вдалось село здесь, чтобы ваше утро, ваш понедельник, да и не только понедельник.
1: Бодреньким был.
0: Бодрым
1: хорошим,
0: был.
1: Да.
0: Говорим сегодня об исторических событиях, да, и уже прилетают ваши сообщения. Конечно, спешим их зачитать. Мила написала сообщение, что она бы хотела проехать на трамвае из моего любимого Севастополя в Балаклаву. Жаль, что это нереально, но ведь было же, да, то есть вот, наверное, в мечтах, скажем так, прокатиться.
1: А еще... Думайте громче, мечты сбываются, знаю.
0: Да, но только правильно их кричите.
1: Дальше, что у нас пишет? Дима пишет, да, у нас доброе утро, любимое радио. Я бы хотел попасть в 1794 год, когда основалась любимая станица Ивановская. Ах, ты ж смотри, вот, да, мы проговорили про Кубань, как казаки
0: и,
1: осваивали, да,
0: Дима, и уже, да, наши радиослушатели стали, конечно же, вспоминать, да, и действительно это интересно, когда рождаются их любимые места, где они проживают.
1: Еще одно сообщение прочитаем. Ириша пишет нам: доброе утро, казаки и казачки, я бы хотел оказаться в Тамане, чтобы больше познакомиться с обрядами черноморцев, а еще хотелось бы попасть в студию Казак ФМ. Ириш, Москва. Но, знаете, я могу обрадовать. В студию может попасть любой радиослушатель, который вместе с нами утром просыпается и целый день нас слушает. Главное быть каким-то особенным.
0: Ну, слушай, ну это можно, наверное, и
1: узнать. Да почему нет? У нас бывают слушатели наши в студии, приходят, смотрят, как мы тут сидим, разговоры какие-то.
0: Поэтому, Ирина, все реально, все вполне может быть.
1: Мне еще нравится сообщение от Игоря, которое он нам прислал. Всем привет, ребят. Не знаю, совсем ли это относится к историческому событию. Я бы хотел увидеть своими глазами момент из русской сказки, как по щучьему велению Иван на печи отправился в путь. Интересно, это было просто сказочный образ, да, или, а может быть, наши предки так описывали изобретение первых транспортных средств. Вот так Игорь пишет. Знаете, если тогда идти дальше, я бы посмотрел, как Иван в сказке «Конек-горбунок» вот прыгал из одного котла в холодной водой, потом куда он там, в молоко, потом в кипяток.
0: Да, молодился.
1: Мне кажется, это было такое душевное шоу. Поприсутствовать.
0: А это интересно, что за событие историческое было, открытие в сказке? То есть там транспортное средство, а когда ты ныряешь, омолаживаешься...
1: Это спа-салон.
0: Точно.
1: Вот с таким веселым настроением отправляемся дальше. У нас не лето, Татьяна Буланова. А вы пишите нам свои сообщения, какое бы историческое событие вы хотели увидеть. Мессенджер Макс 928-401.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

чарпын – народный музыкальный инструмент абхазского народа. Это продольная флейта длиной примерно 60 сантиметров. Делают ее из стебля борщевика, а чарпын – так называют его в Абхазии. Есть легенда о том, что в горах рос раскидистый куст очарпына. Подошел к нему прожорливый козел и начал объедать листья. «Не тронь меня», — просило растение, но животное лишь ухмылялось. В это время прибежал пастух и прогнал козла. Очарпын решил отплатить добро. Он сказал пастуху: «Срежь меня и заполни мою сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкой свирелью». Пастух сделал так, как сказал ему очарпын, и первая песня, которую сыграл, была

пастбище. В народе считается, что животные лучше едят под звуки абхазской флейты и дают больше молока. Сейчас на ней играют мелодии, связанные не только с бытом пастуха. Под аккомпанемент инструменты исполняют народные песни и темпераментные пляски. Душа абхазского народа. Так называют ачарпы.

0: Утро доброе. А утро-то какое?
1: Какое?
0: Замечательное, понедельничное.
1: Ой, Александра, лучше ты не скажешь. Да и хуже тоже.
0: А мы хотим что вам сказать, друзья, что грядет-то время, время уже вот оно на старте. Игра послесловица буквально там, да, через минут 10 ждет. О чем мы хотим сказать?
1: А что мы хотим сказать, что время раздавать призы от радиостанции Казак ФМ, так что вы далеко от нас не уходите. Держите ухо востро, мы дадим старт звонкам. Ну а сейчас мы хотим продолжить тему разговора, какие исторические события вы бы хотели увидеть, как личные, так и какие-то знаменательные для всего мира. И вот пишет нам Анатолий. Я бы хотел постоять рядом с Лениным на броневике во время его знаменитого выступления. Посмотреть ему в глаза вот хотел бы.
0: И посмотрел бы в глаза Ленина.
1: Интересно, что там увидели?
0: Что бы каждый человек сказал, увидев глаза Ленина? Вот, да, интересно.
1: Сняли эту тему, Александра. Идем дальше. Марин пишет нам. Андрей. Так, Андрей, Александра, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Слушаю ваши размышления и вспомнила барельеф на улице Красной, где казаки пишут письмо турецкому султану. Хотела бы оказаться среди них, когда они писали вот это письмо. Интересно, как они все это сочиняли и, может быть, что подсказало? Вот, вот женщина везде нос свой засунула.
0: Но это не то, что вы смотрите посмотреть Ленину в глаза. Мы сразу пишем.
1: Мы в глаза, понимаешь?
0: Галина прислала сообщение, она бы хотела увидеть, именно увидеть саму стройку Спаса на Крови и в Питере, и стройку пирамид, чтобы узнать все вот эти загадки, исторические загадки самой стройки.
1: Ага. И, вот, кстати, и да. Тимофей 11 лет, вот что нам пишет, а я мечтаю увидеть строительство египетских пирамид своими глазами. И кто их строил, он задает вопрос. И как поднимали эти огромные камни вот без современной техники? Вот оно, детское любопытство. Кстати, ну, я далеко уже не ребенок, но мне тоже интересно было посмотреть, как это все вот поднимали. Это. Саш, вот мы с тобой постоянно говорим о глобальных каких-то событиях.
0: Ну,
1: а ведь
0: да.
1: У нас, у радиостанции, историческое событие грядет? 19 декабря радиостанции исполнится 15 лет, как мы все в эфире. И вот мне очень бы хотелось поприсутствовать и увидеть вот как-то со стороны вот тот момент, когда прозвучали первые позывные Казак ФМ.
0: Когда рождалась, да? Когда подготовка,
1: да,
0: сама
1: вот эти обсуждения, да, в творческом отделе. Да,
0: мне очень радостно, что уже 15 лет прошло, а наша команда, да, и наши первые, кто открывали радио Казак ФМ, здесь, рядышком
1: да,
0: с нами. Вам
1: день...
0: огромный привет!
1: Да, по сей день слышим их голоса, а радио стало куда глобальнее, куда масштабнее, ведь появились какие замечательные проекты, да. В общем, все впереди.
0: Будем
1: и праздновать
0: вспоминать
1: будем,
0: это,
1: да.
0: 19 декабря,
1: обязательно.
0: 15 лет.
1: Конечно, все это дело будет озвучено в эфире. Далее, дорогие наши, но все-таки звонки дадем старт с тобой?
0: Обязательно. Обязательно. Игра послесловица. Буквально да. Пока, друзья, играет песни. Одна или две, да? У нас сколько песен будет?
1: Будет. Вот пока звучат песни, звоните нам на номер 928-401-2020. Поиграем с нами в игру. Победите обязательно, выиграйте и получите подарок от радио.

0: Послесловица.
1: А вот случилось, друзья, наша с вами заставка послесловица. Это значит, что мы сейчас, возможно, узнаем имя победителя. К нам дозвонилась Елена из Темрюка. Давайте здороваться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Елена.
1: Как настроение ваше?
2: Раз дозвонилась, значит, счастье.
1: Вот это какая красота! И нас осчастливили еще к тому же. Елена, расскажу о правилах игры. То есть мы с Александрой сейчас будем говорить вам пословицы, то есть мы будем начинать их, собственно говоря. И в какой-то момент остановимся. А ваша задача продолжить, завершить пословицу. Можно придумать свой вариант, какой-нибудь веселый, приличный.
3: Можно неприличный.
1: Нет. А можно, кстати, и правильно закончить пословицу. Согласны?
2: Спасибо. Да, попробуем.
1: Ну, давайте начнем.
3: Ну, давайте. Итак, первая пословица. Мудрый знает, что он знает мало, а глупому кажется, что он...
2: Знает много.
3: Отлично. Что он знает все. Да, Елена, вы молодец. Давайте вторая пословица. Что было, то видели деды. Что будет, увидят...
2: Дети.
3: И внуки, и дети, и правнуки.
1: Звучит правильно, да, пословица в оригинале. Что было, то увидят деды, а что будет, увидят внуки. Ну, второй балл заработали правильный. Идем уверенно к победе, Елена. На пьедестал прям уже забрались практически. Одна пословица у нас с вами осталась. Давайте ее и договорим.
3: Итак, сперва ас, буки, потом и все...
2: Звуки.
3: И звуки. Сперва ас, буки, потом мы все науки. Ну, мы тоже засчитаем, что это правильный у вас был ответ. Ну, где звуки, там и науки.
1: Конечно, согласимся абсолютно. Три победных балла, а не ваши. Это значит уверенная победа.
2: Ура!
3: Да, Елена, мы вас поздравляем.
1: Скажите-ка, спасибо. А вот мы так на тему тут рассуждаем, чтобы какое историческое событие вы хотели бы увидеть своими глазами, а у вас есть какое-то желание? Вот что бы хотели увидеть, Елена?
2: Я бы хотела, как 40 лет назад, вернуться на Байкал. И желаю, чтобы каждый увидел Байкал.
3: Ой, слушайте, ну это отлично. Я думаю, что каждый может себе позволить в наше время съездить на Байкал.
1: Конечно,
3: увидеть...
1: транспорт ходит, да. Его никуда не отменяли. Кому привет передадим?
2: Передаю привет своим девочкам, которые у нас хор большой, которые вчера выступали.
1: Вот, кстати, да, продолжайте.
2: И Краснодарский край у нас. Победитель, начало.
1: Лен, спасибо огромное вам за привет и за то, что дозвонились к нам и поиграли с нами в игру «Послесловица». Вас с победой. Отдадим ваш номер телефона нашим продюсерам, они обязательно с вами свяжутся. И вот кто говорил, хочу попасть в студию «Казак-ФМ». Вот, кстати, талантливый хор имеет большие шансы.
3: Кстати, да, и отличная возможность оказаться у нас в гостях. Это вот поиграть в «Послесловицу» и забрать подарок, прийти, да?
1: Да, и, друзья, еще оказаться в прямом эфире есть шанс у каждого радиослушателя. Звоните нам на номер 928-401-2020. Впереди рубрика «Ленивые варенчики».
3: И, конечно, мы ждем ваши сообщения в Максе, поэтому ждем, пишите, пока играют на...

0: Ярославский.
1: Каждый раз нас улыбает ваше сообщение, которое присылаете в рубрику «Ленивые варенички». Нас — это Александру Вольскую, Андрея Зитера. И вот такое сообщение к нам прилетело. Ой, спасибо за юмор вам. Всем горячий привет с шиномонтажки. Меняем резину под вашу музыку. Колес меняет, нас слушают. Спасибо, что с нами.
2: Наша болтовня. Болтаем.
1: А еще два привета у нас прилетело для любимых мамочек. Пишет нам Маргарита: хочу передать привет своей любимой мамочке Ирине и пожелать ей крепкого здоровья, благополучия и процветания.
2: Еще прилетело сообщение от Дарьи, которая поздравляет свою маму с днем рождения. Ей сегодня уже, вот наше ключевое слово, уже 38 лет. Это только начало. Она пишет, что она очень любит и ценит все, что она сделала для нее. И тебе долгого здоровья, и чтобы все в твоей жизни получалось, а мы, твоя семья, твои дети,

Козак ФМ. Козак ФМ. Эх, брат.

0: вот благодаря нашей с вами хорошей памяти и любопытству мы так побывали в самых разных эпохах. И знаете, вот что мы тут с Александрой придумали? Ведь самое удивительное, что ведь это... только вот мы по-разному все воспринимаем историю, да? Вот кто-то хотел бы увидеть Гагарина, кто-то казаков за письмом султана, а были и те, кто мечтал заглянуть на свадьбу своих дедушек, бабушек. Вот такие события хотели увидеть.
1: Да, мы вас, Андрей, благодарим за ваши сообщения, которые вы сегодня присылали нам в студию, за ваше хорошее настроение, которое вы нам дарили, мы вам дарили, да, вот так незаметно просто пролетел два часа, да, вот, вы, знаешь, как сказать, возвращение в прошлое, да, в какие исторические события. Я тут, знаешь, что вспомнила? Вот я как девочка, да, вот такая, что что значит?
0: Я просто уже начинаю думать, что на сей раз девочка придумала.
1: Девочка придумала, что девочка хочет на бал.
0: А, вот так вот, хочет быть принцессой.
1: Хочу,
0: я бы посмотрел на коронование Екатерины II, допустим.
1: Да, мне бы хотелось бы побывать, да, в этот бал, вот эти платья красивые.
0: Маскарады.
1: Маскарад. Ой, это вообще красиво.
0: Да, день сесть в углу и наблюдать за всеми, да. Первый бал Наташи Ростовой, почему бы и нет.
1: Какой волнительный был момент.
0: Очень волнительный. Я бы еще, знаешь, глубже сейчас копнем, я бы хотел побывать на том моменте, вот как Земля зарождалась, вот, знаешь, как во Вселенной, вот когда появилась первая жизнь, когда первобытные люди сидели у костра, подойти спросить, мужики, Wi-Fi не подскажете пароль? Интересно, просто как бы они удивились на самом деле.
1: А ты говоришь, ой, подождите.
0: А они тебе 2-2-2-3-2-2. Так, давай селфанемся.
1: Ой, ну вот так вот, шутки шутками, но, конечно, мы с вами проснулись.
0: Так, проснулись третий час утреннего шоу «Алло, село», значит, что мы ждем гостью, а гостья наша, друзья, мы обязательно, конечно, все расскажем, только надо остаться с нами. Она была не то, что, знаете, свидетелем этого исторического события.
1: Не только свидетелем.
0: Да, она прям активно принимала там участие. А вот кто пришел к нам в гости, мы с вами узнаем буквально через несколько минут. Послушаем хорошие песни.
2: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
3: Поступаем очень мудро. На рыбалку едем утром. Радио дружок возьмет. Рыбка под него клюет.
2: Реклама на Казак FM.
4: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Всем добрейшего, замечательного утра. Желаем мы ведущие утреннего шоу «Алло, село» Александра Вольская, Андрей Зитер.
1: Доброго, доброго всем утром.
0: Елизавету Темникову, которая сыграла роль девочки Любы, в свое время называли лицом Сочинской Олимпиады. Ведь это ее глазами мир увидел всю Россию.
1: Тогда даже не понимала, что стала не просто звездой, да, церемонии открытия и закрытия игр 2014 года, а вообще частью большой-большой российской истории.
0: И сегодня Елизавета у нас в студии. Лиз, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: А как настроение?
2: Волнительное настроение, но я очень рада вас видеть, очень рада всех ждать на этой передаче.
0: А вы знаете, я думаю, что не волнительнее, чем было на открытии и закрытии Олимпийских игр,
2: наверное. На самом деле намного волнительнее, чем
0: на Олимпиаде. Да вы что? Видишь, мы как с тобой в историю, с легендой сидим напротив.
1: Я тебя полностью поддерживаю и согласна, что действительно, Лиз, вы как легенда у нас.
0: Елизавета, вот когда вот вы узнали, что будете участницей в церемонии открытия Олимпиады 2014 года, вот помните тот момент, когда вот поняли, что это не просто выступление, это часть такой большой истории? Вот?
2: Мне кажется, вот только сейчас, в осознанном возрасте, я начала понимать, насколько это было масштабно. На тот момент, наверное, только мама вот радовалась, загордилась, не только мама, вся семья. Тогда, когда меня выбрали на кастинге, мы не верили до конца, потому что у меня и с братом была такая история, что его выбирали, но потом передали, так скажем, человеку, который более известный в семье. А у меня родители абсолютно простые таксисты в обычной семье. Да. И для многих это удивление.
0: Лиза, сколько участвовала вот в кастинге девочек? Сейчас же можно уже об этом говорить? Наверное, да?
2: Ой, очень много.
0: Очень много. А выбирали со всей России или только наши девчонки кубанские были?
2: Со всей России. Со всей
0: а вот смотрите, выбирали. Как Кубани повезло, да?
1: Лиз, а когда вы только поверили? Наверное, когда взлетели, да? Или когда вы поверили? Да я здесь.
2: Когда мы поехали уже на съемки в Москву, был же подводящий ролик про Олимпиаду «Азбука России». Mm-hmm. И вот после этого мы уже поверили, ну, что другого уже выхода нет, и мы будем участвовать, да.
0: А вот ты занималась же художественной гимнастикой. Вот помогло ли тебе это, вот эти тренировки, справиться с волнением на таком огромном стадионе?
2: Я на самом деле была большая фанатка гимнастики, и даже когда меня выбрали, я не хотела участвовать только из-за того, что я буду пропускать тренировки. И приходилось там как-то наверстывать и на репетициях, потому что у нас репетиции были с англичанами, а они строго, не как у нас в России, у нас тренировки по 12 часов, и еще там родители у нас еле как забирают детей. Там у них 2 часа тренировка, 2 часа. Если на минуту задерживаются, извиняются еще. Поэтому вот мы потренировались, порепетировали, я иду там на улице, мы, помню, с другими там были девчонки, которые участвовали, мы с ними тренировались вместе.
1: А как восприняли вот информацию о том, что вы принимаете участие вот в вашей школе спортивной?
2: В гимнастике,
0: А в целом, Елизавета, а в целом в школе
1: да,
0: как?
1: А вообще, вот
0: завидовали?
2: В школе, да, и завидовали, и много чего нехорошего происходило, поэтому пришлось перейти на домашнее обучение.
0: Да, вы молодец, вы все выдержали. Друзья, мы немножко прервем сейчас далее на ваши любимые песни, но и далеко тоже, опять же, повторюсь, не уходите от приемников, мы же скоро.

0: Доброе утро всем, кто подключился к нашим эфирам. В эфире утреннее шоу «Алло, село». В студии Александра Вольская, Андрей Зитер.
1: И у нас сегодня главная, просто звездочка, главная героиня открытия Олимпийских игр в Сочи 2014 года уже подросла. Такая красивая девушка. Была же маленьким тогда ребеночком. Сейчас уже красивая девушка. Елизавета Темникова. Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
0: Елизавета, доброе утро. Расскажите вот о своих ощущениях во время репетиции, потому что, ну, как бы это одно, наверное, из сложнейших подготовок, то, что что-то новое для себя, да, подняться такое, на такую высоту. Вот. Какие вот самые яркие моменты для вас запомнились? Вот из репетиции, скажем так, потому что там же не все прям раз и все, и готово,
1: все
0: прям ровно, да.
1: Гладенько прошло.
0: Что-то пристраивали, перестраивали же там.
2: Мне кажется, это было прям до 7 февраля все, впритык у них.
0: Ага.
2: А, самое запоминающее...
0: У них, но не у вас, да?
2: Нет, у меня все было подготовлено, и я была полностью уверена, что у меня все получится.
0: Вот смотри, наш человек.
2: У нас не было никаких предметов, обручи была в лент, не было что пронять, а красиво летать и ручки сделать, улыбнуться, это я и так могу, да.
1: Лиза, расскажите про кровать. Вот мы сейчас разговаривали. Это легко все, даже что у вас получилось?
2: Да, получается, мы были в Сочи, репетировали, и нам звонили. Звонят с мамой, говорят, срочно у вас самолет в Москву на съемку.
0: У вас кровать, да, там стоит пустая, надо осваивать.
2: А у нас там кровать, съемка была в кровати, Азбука России, можете потом посмотреть. И получается, как, мы всю ночь не спали с мамой, играли в «Монополию». Ага. И полетели в Москву на съемку.
0: Ну, то есть все спонтанно решилось, на самом деле. А ну, вот, Елизавета, все-таки вот страшно было на такую высоту, когда поднимали вас? Эмоции какие были?
2: Я говорила, наверное, многим, и тогда еще в 2014 году вообще мне не было страшно. Единственное, что там было очень холодно, все ходили в куртках с пледами, а я в маленьком, в тоненьком платьице с колготочками.
0: Это как мама рассказывала, мама Елизавета рассказывала нам историю, когда Лизу подняли уже наверх, да, и когда там и корреспондентов со всех стран, и там, что вот мы будем фотографировать, и организаторы говорили тебе, да, что
2: да,
0: расскажи вот это.
2: Если будет страшно, подними руки в крест, а я начинаю поднимать и начинаю махать. И все такие, фух.
0: Выдохнули.
1: Алис, вы хотели передать привет.
2: Да, я хочу передать привет. У меня сейчас смотрит и мама, и папа работает в такси, и он ждет привет. Сейчас
0: так, отправляй
2: от
0: привет.
2: Все, папочка, я тебя очень сильно люблю. Передаю тебе привет.
1: Представляешь, папа сейчас доедет, такой, как здорово, как приятно.
0: Меня постоянно мучает этот вопрос. И, может быть, Елизавета, как первоисточник, нам откроет тайну. Снежинка, когда не открылась, вот это, да, для всех была какая-то тайна. И все там, затаив дыхание, думали, случайно это, специально этот ход или нет? Сейчас можно об этом рассказать? Или это все-таки так тайно и останется? Может, вы что-то знаете?
2: Можно. Случайно это или не случайно, но мы, русские, обыграли это намного лучше на закрытие.
0: Потрясающе! Вот он ответ правды, истины.
1: Ну, а что? Конечно же, так а все же. Или вы как маленькая, вы не знали об этом, да?
2: Ну, конечно, я знала, что это было случайно, не открылось кольцо, но, наверное, это знак был так, чтобы мы обыграли еще лучше.
0: Замечательно. Мы прервемся на музыку, мы сейчас будем слушать ее прям, да.
1: И слушать, и разговаривать.
0: Ваши любимые песни. Ну, а мы не прощаемся, потому что мы буквально через несколько минут вновь вернемся в эфир, продолжим наши разговоры с нашей гостью. Елизавета Темникова у нас в гостях. Друзья,

0: Продолжается наш гостевой час. У нас в студии Елизавета Темникова. Та девочка с красивыми глазами, главная героиня открытия Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Елизавета, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Лиза. Вы участвовали во всероссийском просветительском проекте «Читаем и говорим по-русски». Было дело?
1: Да.
0: Вы книги возили в Крым.
1: Посол книжек в Крым, да.
0: Ну, то есть не только спорт в вашей жизни имеет быть, да, то есть и регалии, то есть вы же чемпион мира по эстетической гимнастике, если я не ошибаюсь, правильно. Да, правильно, да, и еще вот как раз и этот проект.
2: Да, расскажите, пожалуйста, о проекте, вот что в нем интересного именно для вас было, да и вообще, вот просто о проекте.
1: Вот мы везли, получается, книжки в Крым и выступали на огроменной сцене в Крыму с миллионами там людей, которые ты просто с бинокля не увидишь конца и края. И я выступала маленькая на этой сцене, еще там пожелания говорила.
2: Какие пожелания были, помните?
1: Если честно, не помню. Не помню, но я сейчас представляю, насколько я сейчас бы переживала бы, говоря на этой сцене. Я представляю, как маленькая я стояла там.
2: Ну, я думаю, что поэтому маленьким всегда все легче и проще, наверное, да, вот так вот переживать и проживать те моменты важные в жизни. Потому что вот взрослые, мы много слишком думаем.
1: Наверное.
0: Мне нравится, как Елизавета вот очень так грамотно, да, переключилась на другой вид спорта, да, вот так вот без каких-то триггеров, я бы сказал, да, ушли из гимнастики, во-первых, да. Во-вторых, мы уже тут такой разговор затеяли, что как вот все-таки после такого количества внимания не только российских журналистов и зарубежных, и вообще в целом, как бы, да, то есть потом наступает тишина, на что Елизавета сказала, говорит, а мне так это понравилось, что тишина была, да, здорово.
1: Ну, на тот момент, да, маленькая, наверное, не хотела вот этого слишком внимания.
0: А сейчас?
1: А сейчас, наоборот, наверное, хочется.
0: А сейчас хочется. Но вот после Олимпиады у вас была мечта стать олимпийской чемпионкой. Вот сейчас ваша жизнь связана с танцами уже. Вы занимаетесь танцами, да, и другими такими направлениями искусства. Активно участвуете в различных проектах. Есть ли у вас вот мечта вернуться на большую сцену и с каким-то, может быть, новым образом или, может быть, проектом новым? Есть какие-то мысли такие свои? Вот?
1: На самом деле у меня столько в голове идей, моментов. Завтра я вообще еду в мотошколу учиться. Это моя мечта давнейшая.
0: На мотобайке будете гонять?
1: Да, да.
0: Ничего. Вот это характер, я понимаю.
1: И получается как? Я еще и боксом начала заниматься.
0: Так.
1: Получается, бокс,
0: танцы. А почему вы не предупредили нас? Зашли к нам в студию, мы бы не несли тут лишнего.
1: Бокс, танцы женственные, мото...
0: Вот если... Лиз, простите, я немножко так, как люблю, вставить свои 5 копеек, да. Да, если кто-то видит сейчас видеотрансляцию, могут увидеть, насколько хрупкая девушка у нас сейчас в студии говорит о боксе и о байках, о мотоспорте. Лиза, у нас времени остается, вот, ну, прям вот секунды, они вот убегают уже буквально, да, вот, что пожелаете нашим радиослушателям?
1: Всегда слушать нас. И вообще хорошего настроения.
0: Чтобы добиваться цели, вот вы считаете, что нужно... Для того, чтобы добиться своей цели, вот как вы считаете?
1: Трудиться, тренироваться, не сдаваться никогда.
2: Отлично.
0: Спасибо, да. Спасибо огромное. У нас в гостях была Елизавета Темникова, главная героиня открытия и закрытия Олимпийских игр Сочи 2014 года. Мы говорим, Лиз, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам, встретили
1: спасибо,
0: это утро
1: позвали.
0: Вместе с нами. А мы отправляемся дальше.
2: Александра Вольская, Андрей Зитер. И завтра в 7:00 здесь Казак FM. Алло, село. Всем... Силу!

0: Спонсор часу – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О,

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, вот может объяснит мне кто-нибудь, а? Вот не понимаю я одну вещь, ну хоть убей не понимаю. Почему, когда у жены на лице полтонны косметики, ну полтонны, в три слоя штукатурка, тогда считается, что это ничего страшного, это нормально. А когда у меня, у мужчины, на щеке маленький кусочек помады, так это все, это трагедия, это надо убивать и развод. Ну что это такое, я не понимаю.
2: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Здравствуй, моя милая, здравствуй, моя добрая. Мне здесь на чужбине очень тяжело.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу! Лишь бы б не болел».
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Как

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты знаешь все слова в мире?
3: Конечно, нет. Все слова в мире вообще знать невозможно, потому что они на иностранных языках. Но даже в русском языке мне часто встречаются незнакомые слова, и приходится смотреть в словарь.
0: Словарь? Это тот, кто придумывает слова?
3: Нет, дочь, это специальная книга, в которой объясняется значение разных слов.
0: А кто ее написал?
3: Ученые-филологи. Они изучают русский язык, в том числе и происхождение слов. Большинство из них настолько древние, что невозможно определить, кто их придумал. Представляешь, русскому слову «нет» больше 20 тысяч лет. Вообще, многие слова пришли к нам из других древних языков. А что-то люди придумали, просто подражая звукам. Например, кукареку, бум, бултых или кукушка.
0: А я думала, что есть специальный человек, который придумывает слова.
3: Такие люди были, Нина. В русском языке довольно много слов, у которых есть автор. Знаешь, кто придумал слова? Кислород, градусник, микроскоп и горизонт.
0: Кто?
3: Великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Его вообще считают одним из основателей современного русского языка. Он занимался естественными науками. А для многих явлений или вещей, которыми он интересовался, не было слов в русском языке. Вот он и придумал их. И сделал это так удачно, что мы пользуемся ими до сих пор.
0: Пап, я тоже придумала новое слово. Трабуляндели.
3: И что оно означает?
0: Это я как-нибудь потом придумаю.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется».
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17.45 на Казак ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Друзья, здравствуйте. Дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую. Желаю хорошего дня, легкого понедельника в нашей компании. С этой минуты набирайте наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. Дозванивайтесь, рассказывайте, кого и чем вы поздравляете, либо кому передаете свои приветы. А также к этим цифрам подключен наш Макс. На него, пожалуйста, в режиме онлайн отправляйте ваши приветственные сообщения. Первый звонок у нас раздался из Владимировская. Любовь Михайловна, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, любимая программа, уважаемые ведущие. Сегодня, 14 сентября, от всей души, от всего сердца, хотим поздравить с юбилеем Потееву Нину Васильевну. Ниночка проработала на птице фабрике, теперь она на заслуженном отдыхе. Ниночка, желаем тебе здоровья, счастья, любви. Любви детей, мирного неба над головой. Живи и жизнью наслаждайся. Чтоб говорили вслед всегда, как эта женщина красива, как бесконечно молода. Обнимаем, любим, целуем. Поздравлению присоединяется сестра Пушкарева Таисия Павловна, Русина Любовь Александровна. И я, Комочка Любовь Михайловна, скажите нас. Обнимаем, любим, целуем. Храни тебя Господь.
0: Дай Бог, пусть так и будет. Обязательно, дорогая Нина Васильевна, присоединяемся ко всем добрым пожеланиям. Мы от радиостанции «Казак-ФМ» приветствуем, поздравляем вас с днем рождения. Всех благ, всего самого хорошего и доброго здоровья вам.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, ну и не забывайте про нашу электронную почту. Она очень легкая. Вареник@казак.фм. Удобнее сюда, пожалуйста. Пишите, отправляйте ваше сообщение в рамках прямого эфира. Они обязательно будут зачитаны. Из Нововладимировской следующий звонок у нас раздался. Валентина, здравствуйте. Добрый день.
5: Добрый день, Алёша и все радиослушатели. 11 сентября была годовщина совместной жизни моих родных деток. 27 лет в законном браке. Это семья Мельниковых. Моя доченька Аллочка и зятёчек Денис. Мы от всей души, вся наша большая родня, поздравляем их с этой годовщиной. Желаем счастья им, здоровья крепчайшего на долгие годы, любви большой, крепкой. А сегодня твой юбилей, твое день рождения отмечает Фатеева Нина Васильевна из города Краснодар. Ниночка, дорогая, от всех наших родственников желаем тебе здоровья на долгие-долгие годы. Счастья тебе, мира, добра, всего самого доброго, самого прекрасного. И песенку для них.
4: Ко всем поводам присоединяемся от команды радиостанции «Казак-ФМ», ну и с пожеланиями счастья, веры, цветы в нашем эфире.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Из поселка Мостовской раздался следующий звонок. Валентин Николаевич, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, с чем вы заглянули к нам.
2: Ну, я хочу поздравить с прошедшим 89-й годовщиной образования Краснодарского края наша руководитель районного отделения общества инвалидов и выразить от лица инвалидов большую благодарность за то, что она организовала нам поездку 12 числа в парк Галицкого. Мы очень благодарны, что и также выразить благодарность Логвинову Владимиру Ивановичу за предоставленный автобус. Большое им спасибо.
1: Ну и давайте тогда край поздравим с днем рождения всех жителей.
2: Да, всех надо поздравить, чтобы дальнейшее процветание и мирное небо над головой.
1: Дай бог. Пусть так и будет обязательно, друзья. Только вчера мы отметили день рождения Краснодарского края, 89-ю годовщину. И сегодня, кстати, в 20 часов будет повтор нашего праздничного концерта. Очень много сообщений, к сожалению, физически не вошли в эфир. Я их сегодня прочитаю. И, кстати, не то что сегодня, прямо сейчас несколько из них зачитаю, которые вчера не вошли в праздничную программу в 12 часов. Светлая и теплая Кубань, родной Краснодарский край, поздравляем с таким чудесным праздником, днем рождения. Желаю оставаться годы, десятилетия, века щедрым, процветающим, красивым по всем пунктам местом. Местом нашей силы. Ура! Елена, Владивосток. Оттуда прилетело сообщение. Спасибо большое, Леночка. Спасибо вам. Дорогие жители и гости нашей Кубани, всех с праздником. Наш край многонациональный и многоконфессиональный. А в этом и сила. Берегите наш дом, наш Краснодарский край. Желаю всем мира, добра, любви и счастья, процветания. Пусть в каждом доме будет уют и благодать. С уважением, Юлия Кисян подписалась под этим сообщением. Владивосток приветствует вас. Вот второе сообщение. Владивосток, поздравляю с праздником. От всей души желаю, чтобы ваш любимый уголок земли с каждым годом становился все краше, уютнее и зеленее. Пусть на его улицах всегда звучит счастливый детский смех, а прохожие улыбаются друг другу. Желаю всем жителям крепкого здоровья, тепла в домах, достатка, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом сердце живет любовь к своей малой родине. Прекрасно. Спасибо большое. Краснодарский край – это просто потрясающе вкусные овощи и фрукты круглый год. А молочная продукция – сметана, молоко, творожок, сыры, вкуснотища, еще море, красивые закаты. Мы, жители Геленджика, здесь очень красивая, длинная, предлинная набережная. Гуляем почти от начала до конца. На море любим ездить, отдыхать. Рядышком Дивноморское. Кругом красивые виды, горы, холмы, поля и степи. Взгляд всегда наслаждается. Любим свой Краснодарский край, семья Сараевых, Алексей, Евгения и наши дети Иван, Полина и малышка Ксюша. Ой, спасибо, друзья, спасибо. Да, вот это сообщение, которое не вошли, еще раз повторюсь, в праздничную программу. От души хочется вас поблагодарить за такие теплые пожелания. Ну, давайте еще одно. С днем рождения, Кубань, с днем рождения. Я любуюсь на тебя и горжусь. Праздник свой ты отмечаешь, дни осенние, прославляя красотой нашу Русь. Пусть хранит тебя Господь православную, от любой беды хранит, от невзгод. На земле твоей богатство главное, наш народ, что мирно здесь живет. Николай Чернов, пламенный привет из горячего ключа. Всех с праздником, спасибо. Ну и давайте для нашей любимой Кубани, для Краснодарского края. Вот эту песню и подарим, и, конечно же, для всех жителей нашей благодатной матушки Кубани.

0: Ямочки на Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья. Я приветствую всех, кто настроен на волну самой народной радиостанции Казак ФМ. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира набирайте, если хотите дозвониться. К этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Ну и я хочу сказать, что станица Нововладимировская сегодня прям, ну, очень активно. Третий звонок, причем в большинстве своем абсолютно разные поводы, но вот ваш населенный пункт сегодня в лидерах. Любовь Александровна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Сегодня 14 сентября. Хочу поздравить своего родного, любимого, красивого внучика с юбилеем 30 лет. Асеева Андрея Андреевича. Молодая семья, проживающая в городе Краснодара. А завтра 15-го у него сыночечка 2 годика, Маратику. Желаю семейного счастья, любви, мирного неба, здоровья, приятных встреч и дорогих, добрых новостей. Пусть будет жизнь удачной и прекрасной, состоит из самых лучших дней. Обнимаю, целую, мои родные золотые. Храни тебя Господь. Твоя бабушка родная,
1: Люба.
2: Я их
1: выменчила. И Казак ФМ тоже присоединяется. Андрей, от души вас приветствуем. Желаем удачи, успех, семейного счастья и благополучия. Марата, поздравляем с наступающим 2-летием. Ну, еще раз повторюсь, вашей семье всего самого доброго. Желаем от души. Шаман, я знаю, что это один из ваших любимых исполнителей. Он в нашем эфире для вас.

0: Казак-ФМ.
1: Город Краснодар у нас на связи. Светлана, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Сегодня нашей бабушке и маме Потеевой Нине Васильевне из станицы Ловлинской исполняется 75 лет. К сожалению, нет возможности приехать и поздравить лично. Поэтому разрешите сделать это через нашу передачу. Она у нас очень любит народную песню. И на наше счастье в Краснодаре пройдет фестиваль народной песни. Ну, Малахова, конечно, не обещаем. Но Валерия Семина и других народных из телевизора будут. Ну, конечно, мы и купили билет. Вас просим поставить песню из этого концерта. Так что ждем ее в Краснодаре. Приготовили подарки. Торт любимый. Ну, а список пожеланий у нас всегда одинаков. Побольше здоровья и денежных знаков.
1: Какая песня без баяна? Марина Девятова появится в нашем эфире. Для вас, Нина Васильевна, ну, прекрасный повод встретиться с родными, близкими, любимыми людьми, да еще и сходить на концерт любимых артистов. Ну, замечательно, конечно. Так, друзья, много сообщений. Давайте несколько из них прямо сейчас и зачитаем. Здравствуй, радио Казак-ФМ. Сегодня от всей души поздравляем с днем рождения. Один годик нашего сыночка Киреева. Кирилла, дорогой, от всей... Вот ты стал... Вот и настал твой первый день рождения. Такой важный и значимый момент в твоей жизни. Ты уже столько всего успел. Научился улыбаться, сделал первые шаги, произнес свои первые слова. Каждый день с тобой — это настоящее приключение, полное радости и новых открытий. Мы гордимся тобой и тем... каким замечательным и любознательным мальчиком ты стал. Пусть впереди тебя ждут новые достижения, интересные игры, добрые друзья. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, много-много радости. Обнимаем тебя крепко-крепко и любим больше всего на свете. С днем рождения, наш дорогой малыш. Родители, братики, сестрички, бабушка и все родные подписались под этим сообщением. Но хочется пожелать, чтобы вот эта запись, которая с поздравлением в адрес Кирюши, вот сегодня с первым годиком поздравляем, а вот потом поставьте эту запись на 10-летие, на 20-летие, так будет здорово. Кирюшенька, поздравляем пока с твоим первым, но таким уже важным годом твоей жизни. Дай бог всего тебе самого хорошего и большой привет от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Здравствуйте, Варенечки, большой привет вам из станицы Павловской, семьи Тронь, Будковых, Фоминовых. Спешат поздравить с днем рождения нашу дорогую Фоминову Елену Ивановну. Дорогая Леночка, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть в душе расцветает мечта, жизнь окутает нежным везением, бьется в сердце всегда доброта, с тихой нежностью будни пусть длятся, руки близких поддержат всегда, любовь и огромное счастье будут рядом все дни и года. Елена Ивановна, мы вас приветствуем и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Ну, давайте, наверное, еще одно сообщение. Добрый день. Хотим поздравить нашего внука Ильина Матвея из Апшеронска с 18-летием. Желаем здоровья и удачи. Пусть сбываются мечты бабушка Оксана и прабабушка Валя. И, конечно же, Казак-ФМ Матвей вас приветствует и поздравляет с совершеннолетием. Прекрасный возраст. Все у вас будет замечательно. Даже не сомневаюсь и от души вам этого желаю. Марина Девятова в нашем эфире.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Есть время еще и дозвониться и отправить свое сообщение в программу по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры, к ним же подключен Макс для ваших сообщений. Кабардинка у нас на связи. Надежда Семеновна, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей. И весь ваш коллектив Казак-ФМ. Наш привет летит в Кабардинку к нам, глухих Татьяне Николаевне. Она отдыхает здесь у моря, набирается здоровья. У нее сегодня день рождения. Поздравляем ее и желаем, пусть этот день принесет много новых эмоций. Пусть все задуманное исполнится и заставит тебя улыбаться. Удачи, любви и всего самого наилучшего тебе. Дети, сваты, подруги, сотрудники по работе. Все мы тебя любим. И песенку нам веселую.
2: Да, хорошо. Такую, чтоб, как сказала Надежда Семеновна, чтоб мы тут потанцевали. Плов варим, слушаем Казак-ФМ. Настроение замечательное. Хотим танцевать. Татьяна Николаевна, поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции. Всего самого доброго хочется пожелать и здоровья, и счастья, и побольше приятных моментов. Ну и давайте уже потанцуем.

0: Казак-ФМ.
1: Естанец Старокорсунская раздал следующий звонок. Ольга Дмитриевна, так, Ольга Дмитриевна, ну, жаль, убежали куда-то, успеете еще дозвониться, перенабирайте, дозванивайтесь, рассказывайте, кого и чем вы хотели поздравить. Если нет, уже завтра днем набирайте, дозванивайтесь. С наступившим, я так понимаю, днем рождения уже будем поздравлять. Друзья, напомню, что сегодня в 20 часов вечерняя программа по заявкам будет в повторе. Повтор праздничного концерта, посвященного 89-му дню рождения Краснодарского края. Обратите на это внимание. Ну а со вторника вечерняя программа вместе с моей коллегой уходит в отпуск на 2 недели, поэтому днем будем с вами слышаться, хотел сказать видеться, нет, только слышаться с 12 до 13 часов. Также обратите на это, пожалуйста, внимание. Так, давайте ваше сообщение почитаю, которое к этой минуте прилетели. Добрый день, привет, хочешь Так, добрый день, привет, хочу передать из Ставрополя. Находимся у вас тут в пробочке, слушаем Казак-ФМ, Наташ. Ну, не самое плохое дело. Даже, мне кажется, пробка никак не может повлиять на то, что в ваших приемничках находится звучит радиостанция Казак-ФМ, а значит, с настроением, я думаю, все хорошо, правильно? Напишите, расскажите. И куда направляетесь, тоже интересно. Добрый день, Алексей, поздравляем с днем рождения мою соседку Санникову Людмилу Ивановну из станицы Новониколаевская Калининского района. Она проработала все время преподавателем начальных классов, сейчас на заслуженном отдыхе, но дети ее не забывают. Прибегают к ней на все праздники, чтобы ее поздравить. Сотни детям она отдала знания. Она уважаемый человек в станице. Людочка, желаем тебе долгих-долгих здоровых лет жизни. Береги себя. Уважение, взаимопонимание в семье. Будь счастлив. От Натальи это сообщение. Людмила Ивановна, присоединяемся. Поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, варенички. Пишут вам казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Хотим с вашей помощью поздравить с днем рождения наших казаков. Не Бела Виктора Михайловича, Перебей Нос Артема Александровича и Комольцева Дмитрия Александровича. И пожелать им хотелось бы здоровья, радости, настроения, удачи, чтобы все люди, которые вас окружают, видели вас счастливыми и жизнерадостными, чтобы каждый новый день был наполнен энергией и позитивом. Прекрасно. Виктор Михайлович, Артем Александрович, Дмитрий Александрович, поздравляем вас с днями рождения. Добрый день. Передаем привет станицу Засовскую, нашему деду Иващенко Николаю Устимовичу. Он сейчас с удовольствием слушает Казак-ФМ, а мы хотим напомнить ему, что очень его любим. Правнуки Олег, Николай и внучка Женя. И мы тоже передаем вам привет. В гости, да, настроение хорошее, ответила Наталья. Спасибо. Ну вот, это же прекрасно. Я вам передаю привет. И оставайтесь на нашей волне. Так, друзья, никого не забыл. Всех поздравили. Всех поприветствовали. Да, все. Давайте послушаем песню, которую заказывала Ольга Дмитриевна. Она мне тоже очень нравится. Ну и мне кажется, она вот будет тоже в настроении. «Красавица Русь, белая Злата».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Все, друзья, быстро дочитываю ваши пару сообщений, которые только что прилетели, и прощаюсь в дневной программе до завтра. Добрый день, Казак ФМ. Алексей, поздравьте с днем рождения нашу мамочку Веру Николаевну Серикову из Краснодара. Милая наша, здоровье тебе, успехов в твоем хобби, которое стало смыслом твоей жизни. Мы всегда и во всем тебя поддержим и желаем тебе удачи. Муж Игорь, дочь Яна, сын Вова. Вера Николаевна, приветствуем и поздравляем вас также и от коллектива Казак ФМ. Вдохновение вам, всего самого доброго. Добрый день, любимое радио Казак ФМ. Я от всей души поздравляю нашу Кубань с днем образования Краснодарского края. Желаю нашему любимому краю процветания, жителям счастья, здоровья, любви, мира и добра. Обнимаю крепко всех, кто работает на радио Казак ФМ. С уважением, жительница хутора Лебеди Калининского района Мовчан Лидия. Да спасибо большое. Спасибо, наши дорогие. Вот теперь все. Хорошего дня, прекрасного настроения в нашей компании. Зовут меня Алексей Орлов. Услышимся. Пока.

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки прибаутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Кочури – этнический армянский танец. Дословно переводится «храбрый мужчина». Изначально он являлся боевым танцем перед сражением для привлечения удачи. Исполнители танцуют кочури сомкнутым рядом по кругу, держась за руки или плечи друг друга. Движения напоминают скачки рогатых животных по скалам. Колени пригибаются и быстро выпрямляются. Танцоры подпрыгивают, поднимаются на носок и тут же спускаются на всю ступню. Торс отклоняется назад, будто при размахе, а затем резко подается вперед, словно пытаясь боднуть невидимого противника. Фигуры танца меняются резвыми поворотами по взмаху платка или возгласу ведущего. Темп варьируется от умеренного до очень быстрого под аккомпанемент духовых и ударных. Для того, чтобы научиться танцевать кочури, не требуется специальная подготовка. В этом случае единение с командой гораздо важнее чувства ритма. Сегодня в круг допускаются и женщины. Они украшают танец. Но все-таки он мужской, победный. Май 1945 года. Капитуляция Германии. Воины армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии в Берлине перед Рейхстагом собрались в полукруг и плечом к плечу исполнили древний танец победы – кочури со слезами на глазах. Он – душа армянского народа, его суть, его сердце.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться.
1: А на нервах это у нас прирожденный талант.
2: Шутки, прибаутки.

0: ви бачили, що це?
1: Что такое хрущ? Мы спросили у прохожих, знают ли они значение этого слова. И вот какие ответы мы услышали.
0: Ты бач, як оно!
2: Хрущ. Ну, возможно, так называли хрящики. Соединение в кости.
3: Хрущ. Черненький и такой толстенький он.
4: Хрущ. Ну, это что-то типа растения какое-то.
5: Хрущ, ну, может быть, это насекомое какое-нибудь, которое летает, жужжит, комар, например.
3: Ну, так и жук летает, большой, черный, жужжит.
6: Хрущ? Это жук, майский жук, хрущ. В саду хрущи перекликались, да ясень раз позраз скрипил.
1: На самом деле хрущи – это жуки разнообразных размеров, длиной от 4 до 60 миллиметров. Окраска тела хрущей обычно черная, бурая, буро-красная, буро-желтая или светло-желтая. К хрущам, кстати, относится всем известный майский жук. Вот это так.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит, значит, как-то муж жене: знаешь что, дорогая, ты так много денег тратишь на косметику, что я скоро с ума сойду. А жена ему и отвечает:
2: ой, знаешь что, дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы уже давно с ума сошел.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлеб не душиться кашлем, и не буду дымить по ночам, чтобы сны прилетали маршем. В снах всегда происходит реальность, дум прошедших и будущих грез. Там рождается жизнеясность,

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Дорогие соседи!
1: «Межи не переходи, лишнего слова не говори», гласит древняя кумандинская поговорка. В России всего-то около 2000 кумандинцев. И если вам повезло встретить представителя этого этноса на Кубани, считайте, что вы счастливчик. Потому что официально в Краснодарском крае прописан всего один кумандинец. Родина этого народа – Алтай. А местность эта в прежние времена была своего рода перекрестком миров и культур. Через Алтай проходили множество племен, и каждый оставил след в языке, традициях и обрядах кумандинцев. Этнографы уже много десятилетий никак не придут к единому мнению о том, кто же был предком кумандинцев. С хантой и манси у них общие элементы в орнаментах. Крой платья похож на скифский, а язык принадлежит к тюркской группе. При типично восточном разрезе глаз и широких скулах у кумандинцев зачастую по-европейски светлая кожа, светлые глаза и волосы. В одной семье могут родиться как рыжие, так и темноволосые и смуглые дети. И это считается нормальным. Просто в генах кумандинцев заложен огромный потенциал. И только природа выбирает, как будет выглядеть ребенок. По характеру кумандинцы очень эмоциональны. Могут вспылить и обидеться на ерунду, но при этом они быстро отходят и совершенно не злопамятны. К женщинам относятся очень уважительно, ведь на их плечи ложились все заботы о доме и хозяйстве. Так было испокон веку. А потому кумандинские женщины хоть и красивые, но весьма своенравные. В прежние времена волосы они непременно заплетали в косы. Каждая девушка носила от 3 до 9 кос. И только в день свадьбы их расплетали и заплетали снова, но уже по-иному, внутрь и вниз, и прятали под головной убор. Кстати, с женитьбой у кумандинцев было связано два интересных обряда. Пока девушки переплетали невесте косы, жених разжигал перед своей избранницей костер и на нем в котелке варил мясо, которым угощал подружек невесты. На свадьбу обычно звали всех – и родственников, и соседей. И после заключения союза молодые заходили в дом, брали деревянные чаши с мясом, жених перекидывал через плечо расшитое полотенце, и молодожены шли угощать гостей. Дань уважения сначала отдавали самым уважаемым гостям. Им же предлагали и самые большие кости с мясом. А еще перед свадьбой для невесты делали свадебный шалаш из 9 молодых березок, которые после свадьбы уносили в лес и там прикапывали. Согласно народной кумандинской примете, если хоть одна березка приживется, то семейная жизнь у молодых сложится очень удачно.
0: Добрые соседи!
2: Коза

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню перекусить.
1: Ага, прости.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Добро пожаловать, родные, на Казак

FM. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак-ФМ.

0: Девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» — это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе. Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто написал первую русскую книгу? Пушкин?
3: Нет, Нина. Русские книги писали и печатали еще задолго до него. Сначала они были рукописные.
0: Это как?
3: Их писали от руки. Даже не писали, а скорее выцарапывали специальными заостренными палочками.
0: Но бумага же не царапается.
3: А царапали не бумагу, а бересту. Это кора березы, которую срезали с дерева, кипятили в щелочном растворе, высушивали и только потом на ней писали. Возможно, поэтому эти книги, которые называются «берестяные грамоты», и сохранились. Бумага и чернила вряд ли бы дошли до нас, а грамоты находят до сих пор, самым древним из них почти 1000 лет.
0: А что писали? Сказки?
3: Нет, дочь, это были чаще всего письма, деловые и личные. Нашли много грамот, на которых записаны чьи-то долги. В общем, книгами они еще не были, а вот летописи уже можно так назвать.
0: Не лето, что ли, описывали?
3: Не лето, а лета, то есть годы. Это были подробные описания событий, которые тогда происходили. Самая древняя сохранившаяся русская летопись – новгородская. Она уже похожа на настоящую книгу. Это были сшитые листы бумаги, но написанные все-таки от руки, чернилами.
0: А печатать когда стали?
3: Только в 1564 году. Тогда царь Иван Грозный поручил создать типографию Ивану Федорову. Он и напечатал первую русскую книгу. И с этого времени книг с каждым годом становилось все больше.
0: Я тоже пойду писать книгу. Назову ее «Нинопись».
2: Папа знает.
4: Эх, бар!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак-ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении квартета. Всем удачи!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем людям телевизор, если есть интернет?
3: Нина, это сейчас есть интернет, а вот в моем детстве его не было. Дети тогда могли посмотреть мультики и фильмы только по телевизору. Да и сейчас интернет есть не везде. А вот спутниковое телевидение можно смотреть где угодно.
0: Почему?
3: Потому что радиоволны летят на десятки и сотни километров. И их можно принимать через цифровую или спутниковую антенну.
0: Пап, я спросила про телевизор. А ты мне про радиоволну рассказываешь.
3: Тут нет никакой ошибки, дочь. Телевизионный сигнал — это тоже радиоволна. В ней зашифрован не только звук, но и изображение. А телевизор их принимает и расшифровывает. Звук подается на динамике, а картинка — на экран.
0: А кто это все придумал?
3: О, у телевидения длинная история. Многие ученые изучали радиоволны. Но первая телевизионная передача состоялась в России в 1911 году. Провел ее русский ученый-физик Борис Розинг в Санкт-Петербурге. Он назвал свое изобретение «метод электрической передачи изображений». Но картинка у него получилась размытая, нечеткая. И только спустя пару десятилетий его ученик Владимир Зворыкин изобрел кинескоп, который потом был в каждом телевизоре.
0: А покажи, где в нашем телевизоре эта штука?
3: Кинескоп? Наш телевизор уже по другой технологии работает. Он плоский. А когда я был маленький, телевизоры были большими и квадратными. И показывали только черно-белые мультики.
0: Черно-белые? Это что, мультики ужасов были?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, а помнишь, когда мы с тобой познакомились? Какая гроза была! Какая гроза! Беспрерывно гремел гром. Молнии превратили ночь в день.
2: Да, помню. Помню, какой же я дурак был, так и не понял предупреждений природы.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян — это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась четырехрядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам. А на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет. Пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.

0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алексей Орлов, и сегодня программа «Вареночки» будет посвящена 89-му дню рождения нашего любимого, нашего благодатного Краснодарского края. Рассказывайте, за что вы любите Кубань, поздравляйте близких и передавайте приветы. Наш телефон 8-928-401-2020. К нему подключен Макс, он как раз-таки для ваших сообщений. Ну и в течение этого часа в нашей студии друзья-артисты Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Вот они подарят свои лучшие песни о нашем любимом крае. И прямо сейчас предлагаю открыть наш концерт песни «Цветущий край» в исполнении государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря. Ребята, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вам слово!

Ай да браво! Ну, мне кажется, в этой песне как раз-таки вся наша Кубань. Бескрайние поля, где зреет золотой хлеб и тихие речушки, где поют свою вечную песню соловьи и стани.

0: праздничные дворы, друзья. Ну и, конечно же, ваши поздравления Краснодарскому краю.
1: Дорогой наш и любимый Краснодарский край, мы от всего сердца поздравляем тебя и всех твоих жителей с днем рождения!
2: Поздравляем! Ура!
0: Ну а наши артисты еще обязательно вернутся в концертную студию. Самое время принимать первый звонок. Он раздался из Краснодара. Мария, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Ваши поздравления Краснодарскому краю.
3: Ой, это, наверное, один из самых вообще самых важных звонков, которые я сегодня делаю. Что я хочу сказать? Ну, конечно же, наш край – это удивительное сочетание гор и моря, и плодородных полей, и старых традиций. И Кубань всегда встречает теплом и гостеприимством наших гостей. И пусть все лучше, чем славится наш чудесный край, только сохраняется и приумножается. А землякам хочу пожелать крепкого здоровья и радости.
0: Мария, любимые места в Краснодарском крае у вас есть?
3: Да, конечно же, это Горячий Ключ. Обожаю проводить выходные. Мы ездим туда отдыхать к реке, заряжаться силами и просто наслаждаться красотой вокруг.
0: Спасибо за такое теплое поздравление. И есть у меня уже несколько сообщений. Владимир пишет: «С днем Кубани! Я из станицы Ленинградской. Работаю в поле и горжусь этим. Пусть наш край всегда будет богатым и щедрым. Привет всем трактористам и комбайнерам. Спасибо большое. Передаю привет всем учителям Кубани. Спасибо за знания и доброту. С днем края!» Аленка написала. Ну и еще одно. Сергей, привет, Казак ФМ. Меня зовут Сергей. Я из Мурманска, но сердце мое всегда в родной станице. Скучаю по кубанским закатам. Пусть все, кто далеко, скорее вернутся домой. Какие искренние и добрые слова от вас. Друзья, напомню, наш Макс 8-928-401-2020. Пишите ваши поздравления в день рождения Краснодарского края. Ну, а я с огромным удовольствием приветствую наших артистов. В студии ансамбль «Иван да Марья» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я знаю, что есть у вас песня, которая также посвящена нашему любимому краю. Прошу вас подарить ее в нашем эфире.

0: это право. Мне кажется, вот эта песня, эта мелодия, она как раз и очень точно передает душу Кубани. Спасибо вам большое. Ну что, друзья, мы продолжаем принимать ваши звонки. Прямо сейчас на связи у нас Андрей. Здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте, студия. Здравствуйте, весь наш благодатный край. Меня зовут Андрей Панасенко. Я фермер. Проживаю в станице Саратовская. Вот. Занимаюсь колхозной крестьянской жизнью на протяжении практически всей своей жизни, потому что фермер в третьем поколении. Вот. И хотелось бы поздравить весь наш благодатный край с днем рождения, с праздником. Пожелать самое главное хороших урожаев. И чтобы наша многонациональная Кубань всегда процветала, чтобы она всегда радовала всех гостей нашей благодатной Кубани.
0: Спасибо, Андрей, за такие теплые пожелания. А я, в свою очередь, от команды Казак ФМ хочу пожелать вам, чтобы кубанская земля была для вас и для всех наших кубанских фермеров самой щедрой. Успехов вам!
1: Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго. Наши любимые артисты тоже поздравили Краснодарский край с днем рождения. И сейчас у нас есть поздравление от народной артистки России Надежды Георгиевны Бабкиной.
2: От всего сердца поздравляю Краснодарский край с днем рождения. Это роскошный край людьми, ценностями, духовностью и делами, мощными делами. И поддерживаю всех тех ребят, которые добровольно соглашаются идти помочь нашей родине на боевых фронтах. Друзья мои, я желаю нам всем процветания, радостной жизни и победы на всех фронтах, на всех абсолютно, и внутри страны, и за ее пределами. Удачи нам всем, любви, радости и доброты. С любовью к вам, Надежда Бабкина. Казак ФМ, спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам, дорогая Надежда Георгиевна. Я напомню, что сегодня свои лучшие песни нам дарят артисты Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. И прямо сейчас я приветствую государственный концертный ансамбль «Ивушка». Здравствуйте, мои дорогие.
3: Здравствуйте.
0: Ну что, вам слово.

0: это как же замечательно, браво, спасибо вам, друзья, и, конечно же, хотелось бы услышать ваше поздравление Краснодарскому краю.
1: Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас с Днем образования Краснодарского края.
2: Мы желаем вам счастья, здоровья, любви и благополучия.
3: С праздником!
0: Спасибо! Ну и, конечно же, несколько поздравительных строк от вас, друзья, которые мы получаем в наш Макс. Напомню, его номер 8-928-401-2020. Привет, Казак ФМ! Меня зовут Артем, я учусь в Краснодаре. Для меня Кубань — это место возможностей. Здесь можно учиться и работать, отдыхать. У нас столько красивых мест. Хочу поздравить всех студентов и пожелать, чтобы наш край развивался и становился еще лучше. Передаю привет всем одногруппникам. Спасибо большое. С праздником, Кубань! Я Евгения из Ейска. Люблю наш край за море, солнце и добрых людей. Пусть все будет хорошо. Яна из Армавира пишет: здравствуйте, для меня Кубань — это дом. Пусть он всегда будет уютным и счастливым. С праздником, любимый край. Спасибо, друзья, за ваши поздравления и за то, что рассказываете о своих любимых местах. Ну а у нас раздался следующий звонок. На связи Полина. Здравствуйте. Добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Полина, ну я так понимаю, вы дозвонились для того, чтобы поздравить Краснодарский край с днем рождения?
4: Конечно.
0: Поздравляйте, пожалуйста.
4: Ну что ж, поскольку я являюсь студенткой Кубанского государственного университета, я бы хотела поздравить с днем образования Краснодарского края своих любимых преподавателей, однокурсников, друзей, товарищей, а также всех жителей нашего края. Пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия. Вы знаете, несмотря на то, что моя настоящая родина – это Сибирь, я хочу сказать о том, что я очень рада, что живу именно в Краснодарском крае. Здесь очень тепло, здесь невероятно вкусные фрукты, овощи. Летом можно поехать отдыхать хоть на Черное море, хоть на Азовское, и везде, вы знаете, будет хорошо. Помимо всего перечисленного, я также не могу сказать о том, что именно здесь, в Краснодаре, я встретила друзей, которым я буду благодарна всю жизнь, потому что именно эти товарищи присоединились к волонтерству, которое я предложила. Вот, и сейчас мы с ними вместе помогаем ребятам, которые по сей день защищают нашу родину. Поэтому я хочу передать им привет, ребятам, волонтерам, ну, а также всей своей семье.
0: Полина, два вопроса. Первый, как вы помогаете ребятам? Что
4: мы
0: вы делаете?
4: Мы плетем маскировочные сети.
0: И второй вопрос, на кого вы учитесь в Кубанском государственном?
4: На журналиста.
0: О, вы наша коллега.
4: Да.
0: Как интересно. Почему выбрали именно эту специальность?
4: А вот стало интересно, чем же вы там занимаетесь, журналисты?
0: Это хороший интерес. На каком курсе вы уже?
4: На третьем.
0: Спасибо большое, Полина, и за звонок, и за то, чем вы занимаетесь. Привет вашей волонтерской организации. И пусть у молодежи Кубани всегда будут возможности для роста, возможности для самореализации. Ну а теперь музыкальный подарок от вокальной группы «Имя» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Ребята, здравствуйте. Я знаю, что у вас есть песня. Одна из любимейших, называется «Матушка-Земля». Прошу вас.

Да, спасибо, ребята, какая интересная версия. Мы кубанцы, в этом слове сила, единство и гордость. И пусть наша семья становится только крепче, а традиции, которые мы храним, передаются из поколения в поколение. И пусть каждый чувствует себя

Дорогие земляки, казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ. И пусть в вашем доме будет достаток, богатство, добро, будет праздник и царит любовь.

отличный эфир. Спасибо всем, кто звонил, писал сообщения и делился своими историями. Спасибо артистам Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко за прекрасные песни, которые поистине украсили наш праздничный эфир. Мы еще раз поздравляем любимый Краснодарский край с днем рождения. Пусть он всегда остается тем местом, где ценят труд, берегут традиции и любят друг друга. С праздником, дорогие земляки! Меня зовут Алексей Орлов. За музыкальным пультом был наш звукорежиссер Василий Спиридонов. Всего доброго! Услышимся!

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Белорусская народная сказка «Жадный богатей». Жили-были два брата, богатый и бедный. Богатый сам ничего не делал, было у него много работников, а бедный удил в озере рыбу, тем и жил. Справлял раз богатый свадьбу, сын женил. Много собралось у него гостей.
2: «Пойду-ка я к брату в гости»,
1: — думает бедняк. Взял он взаймы у соседей каравай хлеба, да и пошел на свадьбу. Пришел и стоит на пороге с хлебом. Увидел его богатый брат и говорит:
2: «Ты чего притащился? У меня тут гости, не тебе чита. А ну, убирайся отсюда!»
1: И прогнал его. Обидно стало бедному брату. Взял он удочку и пошел рыбу ловить. Сел в старый челнок и выплыл на середину озера. Удил, удил, а все мелкая рыбешка попадается. Тут и солнце уж заходит. «Ну, — думает бедный рыбак, — закину на счастье еще разок». Закинул он удочку и вытащил такую рыбину, какой отродясь не видывал, большая да вся серебряная. Порадовался он дивной рыбине и стал ее в торбу запихивать. А та и говорит человеческим голосом:
3: «Не губи меня, добрый человек, отпусти назад в озеро».
1: Вспомнил рыбак про своих детей и говорит:
2: «Не могу я тебя отпустить, я и сам голодный, да и дети давно есть хотят. Чем я домой вернусь?
3: Раз ты такой бедный, то засунь руку мне в рот и вытащи оттуда золотой перстенек».
1: Подумал рыбак и говорит:
2: «Боюсь, ты мне еще руку откусишь».
3: «Не бойся, не откушу», —
1: осмелел рыбак, сунул руку рыбине в рот и вытащил оттуда золотой перстенек.
2: «А что мне с ним делать?» —
1: спрашивает рыбак.
2: «Он-то меня не накормит».
3: «Ничего, еще как накормит. Выбрось свою мелкую рыбешку из челна и кинь туда перстенек этот».
1: Так рыбак и сделал. И только бросил он на дно челнока перстенек, как вмиг стала целая куча денег. Отпустил рыбак рыбину в озеро, а сам к берегу побыстрее поплыл. Снял он на берегу рубаху, сложил в нее деньги и пошел домой. Зажил теперь бедный брат так, что лучше и не надо. Поставил новую хату, созвал гостей на новоселье, а брата не позвал, не мог простить ему обиды. Проведал богатый, что его бедный брат новую хату построил и с гостями пирует. Говорит он своему сыну:
2: «Ступай и погляди, что у него там делается».
4: «Ой, у тебя того нету, что у твоего бедного брата», —
1: говорит он отцу.
4: «И хата новая, и скотины полно, и на столе всего вдоволь».
1: Богатый так от зависти и почернел. Посылает опять сына, чтоб позвал бедного брата. Приходит бедный брат к богатому:
2: «Откуда у тебя столько добра? Ты, говорят, живешь лучше моего», —
1: спрашивает богатый брат бедного. Бедняк все и рассказал, как было. Как услыхал это богатый, так руки у него и зачесались.
2: «Пойду-ка и я поймаю ту рыбину».
1: Взял он удочку покрепче, сел в новый челнок, да и поплыл на середину озера. Ловил, ловил и выудил таки дивную рыбину.
3: Не губи меня, отпусти назад, у меня там детки малые.
2: Нет, голубушка, не пущу. Дай мне такой же перстенек, какой ты моему брату дала.
3: Так брат твой был бедный, у него и хлеба не было. А тебе-то зачем?
2: Как так зачем? Не хочу, чтобы брат был богаче меня. Давай перстенек и все. А нет, отнесу тебя домой и зажарю.
3: Ну что ж, бери, коли ты такой уж завистливый. Мне-то что?
1: Раскрыла рыбина рот, а жадный богатей всунул ей в рот руку по самую локоть. Тут она как придавит зубами, откусила руку и нырнула с ней на дно озера. Воротился богатый брат домой и без денег, и без руки. Так и наказала волшебная рыба богача за жадность и скупость. А теперь всем маленьким казачатам пора ложиться спать. Доброй ночи!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 7 и 3 FM в белой линии. Включай.
1: Всем привет!

Zack FM. Zack FM.

0: Jeff.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: 101.5 FM в Майкопі. Включай!
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: когда душа поет. Казак ФМ. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.